0: Весело Коледа!
1: Christmas Ям, Мобарка!
2: Joyeux Noël!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
5: Веселых Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!